0: kein Gelaber, nur Sound. Morgen.
1: Radio One. Die neue Hitgarantie.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.